0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».

0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че». Hit music. Hey, this is

0: истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».

команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодые.